0: TRDX Central. Маркетинг.
1: Заборави на детели или не. Зепчиш шара пипипипице. Просто воду и талична подковице.

0: Зови директ резервация до 30% попуста. Телефон 036 612 1533. Хотел Фонтана на Врнячка Баня.
1: ТДИ Централ. Маркетинг 0600 644 4 7 8 1.